0: Numer 8.
1: Всичко ме боли. Ника.
0: Номер 7.
1: Ашес, Виктория.
0: Номер 6.
1: У дома, Вениамин.
0: Номер 5.
1: Броя звезди, Дара Екимова.